0: занимают новым трюгом.
1: Был такой японский биохимик Сакамото Такаши. Он занимался исследованием бактериологического оружия в Европе. Похоже, что все это не случайно.
0: Сакамото в Харбине занимался изучением тактического оружия?
1: Трудно сказать.
0: Этот вопрос сложный.
1: Армия послала разведчика, чтобы выяснить, в конце концов, чего они хотят.
0: Кого отправить?
1: Слышал, что у этого человека восточная внешность, чтобы было проще работать в Харбине.
2: 你现在能不能帮我找到少帅府的电话？找少帅？找他干什么呀？一旦肺鼠疫在哈尔滨传染起来，那就是哈尔滨的一场大劫难。目前这个患者是怎么传染上的？从哪儿来的？死之前接触过什么人？咱们医务所知。如果不追查病例来源，光在医院消毒绝对不行。
3: 找少帅，那报告他，那是要通过旅长才行啊。
2: 现在旅长根本就不知道这件事情的严重性。
4: 他还存在着侥幸心理，他不懂。旦那，成績も十分に優秀だし、内田君、この人は我々の者にできませんか？彼は東北軍の軍医で、レイ一家の一味です。ハルビンでは一つは二人のうちは触っていけない。一つはレイカだ。
0: もう一つは、ショーペイ。ただの商人に何を恐れているんですか？そういう奴らは、軍隊から政府まで、いろいろな考え、深いですよ。
3: なるほど。奴が調子に乗っているわけだ。
4: 口閉まらたような奴がたちやっての？
3: 殺さないんですか？
5: 为了全市的平安，你必须帮我，否则咱们谁都承担不起。
6: 怎么你是要一个人私自调查？
5: 不是我一个人，还有你，咱们是两个人。我？
6: 对。好，那我赶紧回去查一查少帅的号码，找到以后。